0: Даллас. Дел попростос при рождестве. Я уште. Я тикрой уште.
1: I bet that hurt, huh? No, it tickled. Say it again, man. You got a big hammer.